я скоро ночь кончается, засыпай, моя любимая, пусть мечты сбываются под луной облака, словно крылья лебедей.

Ты все та же моя нежная В этом синем платьице Бью часы, лунный свет Сладко спи, моя красавица Пусть пройдет

0: Chaika diepe muddainge kibes angjam manyanga tierebes angjam manyanga te hinchanyal manyanga melle yonyal manyanga metsuba jadie manyanga met
1: Chiloro is a con,
0: Еще короче, мы еще ем базами, за ним деньги заводки.